Всем привет, друзья, это Микс ФМ, утро понедельника. Отличный повод сделать приемник громче, заряжаемся положительными эмоциями. С самого начала трудовой недели помогают нам в этом Клэптон, также Кэш, группа Imagine Dragons присоединится чуть позже, но перед этим послушаем рекламу и

0: Нужны умеренный.
1: Реклама спонсора.
2: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
3: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия Октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Микс-ФМ.
4: Она за Микс. Другая музыка на Микс-ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс-ФМ.
5: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
6: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Просыпаемся вместе со 102.7. С вами Настя Абрамова. Я с удовольствием составлю компанию. Уже проснулась, могу поделиться секретом, как я это сделала. Ну, просто включила приемник погромче. Вы знаете, здесь на 102.7 лучшая музыка и только положительные эмоции. Сразу после рекламы Рита Ора, диджей Тиесто и Деми Ловато.
1: Реклама на Микс FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: понедельник наступил, новые дела готовы к покорению. Главное настроиться на нужный лад. Для этого оставайтесь рядышком с Mix FM. Лучшей музыкой обеспечим. Мы еще расскажем о погоде на сегодня.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер южный, умеренный.
2: Реклама на Mix FM.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
2: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. Минтранс поддержал идею обязать самокатчиков регистрироваться через госуслуги. Министерство транспорта Российской Федерации в ответ на депутатский запрос поддержало идею ввести в России подтверждение личности и возраста пользователей арендных электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности через платформу госуслуги. В настоящее время обсуждается изменение в правила дорожного движения, ограничения для несовершеннолетних пользователей, создание реестра СИМ и механизмы идентификации пользователей. Банк России обновит правила ОСАГО. Банк России разработал ряд изменений в правила обязательного страхования автогражданской ответственности. Это следует из опубликованного на сайте проекта указания. Одно из них коснется супругов погибших участников специальной военной операции. Проект предусматривает возможность оформить договор ОСАГО на автомобиль до завершения процедуры вступления в наследство. Для этого достаточно будет документов, выданных нотариусом. Сейчас право собственности на транспортное средство может быть оформлено только спустя 6 месяцев при отсутствии завещания. Также Центробанк предлагает закрепить право владельцев полиса на возврат части страховой премии при отказе от договора ОСАГО до начала его действия. Сейчас премия не возвращается даже в том случае, если полис фактически еще не вступил в силу. Центробанк предлагает разрешить гражданину получать обратно уплаченную сумму за вычетом 22% расходов страховщика на введение дела и обязательных отчислений в резервы. Сумма наличных в кошельках россиян за полгода выросла на четверть. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». На 23% больше наличности стали носить с собой россияне. Средняя сумма наличных с собой у экономически активного россиянина в этом году выросла до 4300 рублей. В октябре 2025 года это было 3500 рублей. Доля тех, кто не берет с собой ни купюры, ни монет – 27%. Мужчина носит с собой в среднем 5100 рублей, женщины – 3100. Средняя сумма наличности в карманах растет с увеличением возраста опрошенных. Молодежь до 35 лет ограничивается 2100 рублями, а россияне старше 45 лет держат при себе 4800 рублей. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Присоединившихся к эфиру приветствую, это Микс ФМ, здесь отличное настроение, здесь подвижная музыка, это классный способ держать себя в тонусе. Сейчас небольшая реклама и прогноз погоды, и сразу после Дэвид Гетта, Сиа, Облики, а также Алан Уокер.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен

0: это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
1: Телефон 8 800 333 69 37.
2: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
3: Аудитория 12+.
4: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: прямо сейчас на Микс ФМ небольшая реклама, и сразу после свои треки представят Франциск Кайетас, Робин Шульц, а также Yellow Ball. Делайте громче, оставайтесь вместе с нами дальше, только больше.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем, кто присоединился к Mix FM. Отправляемся далее под лучшую музыку сразу после рекламы и прогноза погоды.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: полдень в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Банк России обновит правила ОСАГО. Банк России разработал ряд изменений в правила обязательного страхования автогражданской ответственности. Это следует из опубликованного на сайте проекта указания. Одно из них коснется супругов погибших участников специальной военной операции. Проект предусматривает возможность оформить договор ОСАГО на автомобиль до завершения процедуры вступления в наследство. Для этого достаточно будет документов, выданных нотариусом. Сейчас право собственности на транспортное средство может быть оформлено только спустя 6 месяцев при отсутствии завещания. Также Центробанк предлагает закрепить право владельцев полиса на возврат части страховой премии при отказе от договора ОСАГО до начала его действия. Сейчас премия не возвращается даже в том случае, если полис фактически еще не вступил в силу. Центробанк предлагает разрешить гражданину получать обратно уплаченную сумму за вычетом 22% расходов страховщика на введение дела и обязательных отчислений в резервы. В России предложили постепенно снижать возраст вступления в брак. С такой инициативой выступил представитель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он также прокомментировал инициативу по расширению понятия молодежи до 39 лет и выше, заявив, что это может негативно повлиять на демографические процессы, так как будет способствовать откладыванию создания семьи и рождения детей. По словам эксперта, подобные предложения могут иметь разрушительные последствия для демографии, если тенденция к расширению возрастных границ продолжится. В настоящее время в России к молодежи относят граждан до 35 лет. 77% жителей Дальнего Востока готовы подрабатывать. Это следует из опроса ХХРУ. О готовности выходить на подработки вне основной специальности заявили 77% опрошенных из Дальневосточного федерального округа. При этом их мотивация различается. 32% респондентов указали, что им нравится разнообразие, и они охотно берутся за различные задачи. Тогда как 45% готовы согласиться при условии хорошей оплаты. Среди тех, кто высказался против, 8% предпочитают концентрироваться на чем-то одном. А 5% намерены работать только по своей специальности. Финансовая мотивация остается доминирующей для тех, кто ищет дополнительные источники дохода. 50% опрошенных хотят увеличить свой бюджет или нуждаются в заработке. Еще 30% респондентов стремятся иметь собственные деньги для закрытия личных потребностей. А 27% хотят с пользой проводить появившееся свободное время. По 23% ответов связаны с наличием конкретной финансовой цели – накопления на какую-то покупку. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ.

0: Привет всем, дорогие друзья. Мы движемся далее под лучшую музыку Mix FM. Сразу после рекламы к нам присоединятся Clean Bandit, Style G в совместной работе, также София Карсон и Demi Lovato. Перед этим послушаем прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Mix FM.
6: Mix Exotica. Расширяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира, на всех языках, только на Mix FM.
7: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
8: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче, оставайтесь вместе с Mix FM. Лучшая музыка в продолжении этого часа. Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта, Ариана Гранде уже на очереди. Впереди еще больше ваших любимых музыкальных артистов.
1: Реклама на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Премиальное качество, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче, оставайтесь на волне 102.7. В продолжении часа ваша любимая музыка. А прямо сейчас прогноз погоды на сегодня.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс-ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс-ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
2: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Минтранс поддержал идею обязать самокатчиков регистрироваться через госуслуги. Министерство транспорта Российской Федерации в ответ на депутатский запрос поддержало идею ввести в России подтверждение личности и возраста пользователей арендных электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности через платформу госуслуги. В настоящее время обсуждается изменение в правила дорожного движения, ограничения для несовершеннолетних пользователей, создание реестра СИМ и механизмы идентификации пользователей. За 5 лет в России было выявлено 902 случая с признаками дефицита лекарств. Всего в дефиците было 313 международных непатентованных наименований. Такие результаты научно-исследовательской работы представил Захар Голод, советник аналитического центра при правительстве Российской Федерации. По его словам, полученные 313 наименований – это крайне незначительная доля от общего объема фармрынка. Чаще всего в течение анализируемого периода наблюдалась нехватка антибиотиков, противоопухолевых препаратов, а также средств для лечения болезней, связанных с нарушением в работе пищеварительного тракта и обмена веществ, нервной системы и системы кроветворения. Как выяснили авторы работы, подавляющее большинство случаев дефицита, особенно в массовых сегментах, антибиотики, лекарства для терапии сердечно-сосудистых заболеваний, было вызвано экономическими причинами. Каждый второй россиянин готов заменить госслужащих на искусственный интеллект. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Как и в прошлом году, каждый пятый россиянин, 21%, однозначно за то, чтобы искусственный интеллект выполнял функции госслужащих. Еще 34% скорее поддерживают эту идею, противников 45%. 28% относятся скорее отрицательно, 17% однозначно отрицательно. Мужчины значительно чаще женщин одобряют цифровую замену, 61% и 49% положительно ответов соответственно. Среди граждан с высшим образованием доля положительных ответов 59%. Это больше, чем среди тех, кто окончил среднепрофессиональное учебное заведение. 46%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
1: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучшее. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: приятного аппетита тем, кто сейчас обедает. 13:20 на студийных часах Микс ФМ. Отвлекайтесь от дел, время отдохнуть, набраться сил. И пойдем дальше, конечно же, под лучшую музыку. Сразу после рекламы и прогноза погоды. Оазис, Холи Моли и Монатик.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Old School на Микс ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс ФМ.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты

0: половинка второго на студийных. Время для рекламы и, конечно, любимая музыка. Сразу после, к выходу на импровизированную сцену Микс ФМ, готовятся Flow Rida, Alok, Portugal The Man, а также Manu Chao.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче, оставайтесь на волне 102.7 в продолжении этого понедельника. Лучшая музыка для вашей бодрости. А прямо сейчас, мои коллеги, с полезной информацией, что с погодой в городе узнаем.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Два часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. В Хабаровском районе обновят 8 участков автомобильных дорог. Там стартовали дорожные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Общая протяженность обновленных дорог составляет более 6 километров. На ремонт и развитие дорожной инфраструктуры района в текущем году направлено более 200 миллионов рублей. Один из ключевых объектов – дорога к селу Черная речка, которая проходит по улице Центральной. Сейчас подрядная организация завершает установку бортовых камней, устройство водопропускных труб, а также активно выполняет работы по ликвидации пучинистых участков. Подготовительные работы уже завершены на улице Набережной в селе Сосновка и улице Амурской в селе Осиновая речка. В селе Мирное завершается устройство основания на автомобильной дороге в квартале Солнечный город. Отдельное внимание в районе уделяется безопасности пешеходов. Подрядные организации приступили к устройству тротуаров в селах Галкино и Некрасовка и на подъезде к селу Воронежская 2. Аэропорт Хурба в Комсомольске-на-Амуре будет реконструирован за счет концессионера. После реконструкции там начнутся регулярные авиарейсы в отдаленные районы края, в том числе и вертолетные. Об этом написал в своем канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Аэропорт был одним из камней преткновения в решении проблемы транспортной доступности для жителей северных районов Хабаровского края. В ближайшие 6-9 месяцев будет проведена реконструкция и капитальный ремонт зданий, сооружение технологического оборудования, а также будет получен сертификат эксплуатанта аэродрома. Клумбы Хабаровска украсят цветы из теплиц лесного хозяйства. Хабаровское специализированное лесное хозяйство расширило список выращиваемых культур. Помимо своей основной деятельности подготовки зеленого материала для восстановления лесов, специалисты учреждения приступили к выращиванию цветущих растений, которые затем будут использоваться для озеленения региона. В цветочных теплицах выращивают 12 видов цветочной рассады, всего около 10 тысяч растений. На следующей неделе первая партия цветов переедет на городские клумбы.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня – доллар 71 рубль 20 копеек, евро 82 рубля 54 копейки, 1 китайский юань – 10 рублей 48 копеек, 100 японских йен – 44 рубля 77 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Половинка рабочего дня уже позади. Новость однозначно хорошая. Надеюсь, информация о погоде вас тоже не расстроит. Ну а дальше продолжится музыку. Maroon 5 и Риана, а также Ники Минаж, Little Mix и группа One Republic уже готовы поднимать ваше настроение вверх.
1: Погода на Микс FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс FM.
6: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
7: Телефон 8 800 333 69 37.
8: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой.

0: Небольшая реклама далее, и сразу после отличный плейлист в вашем приемнике Марио, также Panic этого диска и Вадим Этман уже на очереди. Впереди еще больше ваших любимых музыкальных артистов.
1: Реклама на Mix FM.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем понедельник под лучшую музыку Микс ФМ. Что с погодой в городе будет завтра, узнаем прямо сейчас и сразу после рекламы. Новый музыкальный блок не пропустите.
1: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. Реклама на Микс-ФМ.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Более 47 тысяч пожарных извещателей установили в домах жителей Хабаровского края за последние 4 года. В регионе продолжается системная работа по повышению пожарной безопасности жилья отдельных социальных категорий граждан. Органы местного самоуправления за счет краевой субсидии устанавливают датчики задымления в жилых помещениях. С 2019 года ежегодно на проведение этих работ в бюджете края закладывается 500 тысяч рублей. С этого года правительство края расширило список социальных категорий граждан. Он дополнен семьями, средний душевный доход которых ниже прожиточного минимума, и семьями граждан-участников специальной военной операции. Капитальный ремонт Комсомольского на Амуре государственного университета будет завершен в течение 2 лет. Завершить обновление вуза планируется до конца 2028 года. Ремонт начался в прошлом году. Общая площадь отремонтированных помещений уже превысила 750 квадратных метров. Сейчас в первом корпусе университета ведется ремонт левого крыла на втором и третьем этажах. Также начался капитальный ремонт общежития номер 2. В этом году в вузе 629 бюджетных мест. Высокий интерес вызывают инженерно-технические направления и специальности, что полностью соответствует текущим потребностям региональной промышленности. Хабаровск примет Всероссийский фестиваль цифрового спорта. Уже этим летом краевая столица станет центром цифрового спорта в стране. При поддержке правительства края пройдет второй этап Всероссийского фестиваля. Мероприятие состоится 6 и 7 июня в Платинум-арене. Событие приурочено году спорта, объявленному губернатором нашего региона Дмитрием Демешиным, и отвечает целям госпрограммы «Спорт России», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Соревновательная программа охватит сразу несколько направлений. Участники смогут побороться за победу в тактических играх и в мобильных дисциплинах. Отдельное внимание уделено технологичным видам спорта, гонкам на дронах и авиасимулятору Ил-2. Кроме того, зрители и участников ждут соревнования в интерактивных и диджитал-дисциплинах, от гонок на радиоуправляемых моделях и автосимуляторах до цифровых форм футбола и хоккея. Для участия в турнирах необходимо пройти предварительную регистрацию до 6 июня. Дополнительно всем участникам нужно подтвердить участие непосредственно на площадке в дни проведения фестиваля.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 20 копеек, евро 82 рубля 54 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 48 копеек, 100 японских йен 44 рубля 77 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Небольшая реклама в продолжении часа, и сразу после в эфире только лучшие мировые треки. Боб Синклер, Кайзер, Эд Ширан и Доджа Кэт уже на очереди.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Она за Микс. Другая музыка на Микс-ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс-ФМ.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Реклама на Микс-ФМ.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжение часа рекламы, и сразу после возвращаемся к музыке. Оставайтесь рядышком с приемником Дон Диабло, также Fifth Harmony и Махмуд уже на готове.
1: Реклама на Mix FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix.fm. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Делайте громче, оставайтесь на волне 102.7 в продолжении этого понедельника. Бодрая музыка, а мои коллеги расскажут о погоде перед этим.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. Реклама на Микс-ФМ.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс-ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс-ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Единое пособие для многодетных семей в Хабаровском крае рассчитают по-новому. Единое пособие при превышении определенного норматива дохода будет сохраняться для многодетных семей еще на 12 месяцев. Норма вступила в силу 22 мая. Согласно новой форме, для сохранения пособия доход на одного члена семьи не должен превышать прожиточный минимум на более чем 10%. Возможность сохранить ежемесячные пособия даже при превышении прожиточного минимума будут иметь семьи с тремя и более детьми в возрасте до 17 лет. Размер пособия составит 50% величины прожиточного минимума для детей в том субъекте, где живет семья. Хабаровский район закупил новые контейнеры для сбора мусора. 78 новых контейнеров помогут поддерживать чистоту и порядок в поселках и селах. Новые контейнеры в первую очередь будут установлены в селах Калинка, Бычиха, Матвеевка, Черная речка, Горовка-1 и в селе Челны. В дальнейшем покупка будет продолжена. Новые мусорные баки установят по всей территории Хабаровского района. Села, где необходимо заменить старые контейнеры или установить новые там, где их нет, сейчас определяются. Взаимный турпоток Китая и Хабаровского края за прошлый год вырос на 30%. За прошлый год свыше 66 тысяч жителей нашего региона посетили Китайскую Народную Республику. На данный момент отправиться в Поднебесную можно, воспользовавшись авиасообщением, речным транспортом или на туристическом автобусе. Благодаря введению безвизового режима количество хабаровчан, которые слетали в Китай в прошлом году, увеличилось на 71%. В этом году также планируется увеличить туристический поток из Китая в Хабаровский край. За прошлый год около 27 тысяч граждан КНР въехало в Россию через пункты пропуска Хабаровского края. В том числе наблюдается рост пассажиропотока на направлении Покровка-Жаохэ. Все популярнее среди жителей Китая становятся исследовательские туры, а также самостоятельная организация путешествий. Для комфорта иностранных путешественников создана интерактивная карта-путеводитель «Вау-Атлас» с информацией о достопримечательностях, отелях, обменниках валют, ресторанах на китайском языке. Также идет работа в рамках межрегионального туристического маршрута «Восточное ожерелье России».
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 20 копеек, евро 82 рубля 54 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 48 копеек, 100 японских йен 44 рубля 77 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Время вперед, рабочий день назад. Сейчас на стадийных 16.20 останавливаться не собираемся. Движемся только вперед под звуки лучшей музыки. Скрипт, Конан Грей, а также Daft Punk уже на готове. Перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс FM.
6: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
7: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
8: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на

0: Продолжаем яркий понедельник вместе с Mix FM. Лучшая музыка в продолжении этого часа. Софи, также Феликс Ян и группа Айова на очереди. Перед этим послушаем рекламу.
1: Реклама на Mix FM.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: всем, кто присоединился к Микс ФМ в данную секундочку. Мы готовы послушать рекламу и прогноз погоды на завтра. И сразу после ловите новый музыкальный блок и не скучайте.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс ФМ.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели Европа. Павла Морозова, 113.
5: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: рабочий день близится к логическому завершению. Вот музыка Микс FM заканчивается. Гарантирую вам, друзья, сейчас небольшая реклама и прогноз погоды. Сразу после группы Panic от диска Ed Sheeran и Kylie Minogue. Не пропустите.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама на Микс FM.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
7: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
8: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте прием не громче, оставайтесь вместе с Mix FM. В продолжении понедельника лучшая музыка. Cardigans, Flo Rida, Кристина Агилера уже на очереди. Впереди еще больше классных музыкальных работ.
1: Реклама на Mix FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 42 12.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн.

0: демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Услышимся далее под лучшую музыку Микс ФМ после рекламы и прогноза погоды на завтра. Делайте громче. Всем отличного вечера понедельника.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс ФМ.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 6 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. В Хабаровском районе обновят 8 участков автомобильных дорог. Там стартовали дорожные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура».

0: инфраструктуры для жизни, который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Общая протяженность обновленных дорог составляет более 6 километров. На ремонт и развитие дорожной инфраструктуры района в текущем году направлено более 200 миллионов рублей. Один из ключевых объектов – дорога к селу Черная речка, которая проходит по улице Центральной. Сейчас подрядная организация завершает установку бортовых камней, устройство водопропускных труб, а также активно выполняет работы по ликвидации пучинистых участков. Подготовительные работы уже завершены на улице Набережной в селе Сосновка и улице Амурской в селе Осиновая речка. В селе Мирное завершается устройство основания на автомобильной дороге в квартале Солнечный город. Отдельное внимание в районе уделяется безопасности пешеходов. Подрядные организации приступили к устройству тротуаров в селах Галкино и Некрасовка и на подъезде к селу Воронежская 2. Аэропорт Хурба в Комсомольске-на-Амуре будет реконструирован за счет концессионера. После реконструкции там начнутся регулярные авиарейсы в отдаленные районы края, в том числе и вертолетные. Об этом написал в своем канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Аэропорт был одним из камней преткновения в решении проблемы транспортной доступности для жителей северных районов Хабаровского края. В ближайшие 6-9 месяцев будет проведена реконструкция и капитальный ремонт зданий, сооружение технологического оборудования, а также будет получен сертификат эксплуатанта аэродрома. Клумбы Хабаровска украсят цветы из теплиц лесного хозяйства. Хабаровское специализированное лесное хозяйство расширило список выращиваемых культур. Помимо своей основной деятельности подготовки зеленого материала для восстановления лесов, специалисты учреждения приступили к выращиванию цветущих растений, которые затем будут использоваться для озеленения региона. В цветочных теплицах выращивают 12 видов цветочной рассады, всего около 10 тысяч растений. На следующей неделе первая партия цветов переедет на городские клумбы.
1: Курс валют.
0: Официальный курс валют на сегодня – доллар 71 рубль 20 копеек, евро 82 рубля 54 копейки, 1 китайский юань – 10 рублей 48 копеек, 100 японских йен – 44 рубля 77 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
1: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Дорогие друзья, откладывайте в сторону свои дела, берите в руки телефоны, потому что прямо сейчас мы разыграем два билета в кинотеатр «Синема 9» в Броско на предпоказ музыкального байопика под названием «Майкл». Состоится этот предпоказ 27 мая в 19:30. История жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. Он один из самых успешных артистов всех времен, а его песни изменили мир навсегда. Но до того, как стать королем поп-музыки, собирающим стадионы поклонников, он был просто Майклом. И легендарнее его музыки лишь его жизнь, полная взлетов и падений на пути к головокружительной славе. Два билета на этот полный захватывающих поворотов фильм разыграем прямо сейчас. Пишите к нам в мессенджер Макс фразу «Хочу в кино», и вы сможете увидеть все своими глазами. Первому слушателю, приславшему сообщение, отправлю два электронных билета 924-924-102,7. Жду ваших сообщений.
1: Погода на Микс.ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса «Яндекс.Погода», завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс.ФМ.
6: Old School на Микс.ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс.ФМ.
7: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
8: Телефон 8 800 333 69 37.
9: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
10: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Микс.ФМ.
11: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Друзья, я напоминаю, что мы разыгрываем билеты на фильм «Майкл. История жизни короля поп-музыки Майкла Джексона», который вы сможете увидеть своими глазами в кинотеатре «Синема 9». Пишите к нам в мессенджер «Макс» фразу «Хочу в кино» и сможете забрать два билета 924-924-102,7.
1: Реклама на Микс FM.
2: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Спасибо всем огромное, победитель. Определенно ожидайте моего ответного сообщения. А всем спасибо и удачи в следующий раз.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс-ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс-ФМ.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Более 47 тысяч пожарных извещателей установили в домах жителей Хабаровского края за последние 4 года. В регионе продолжается системная работа по повышению пожарной безопасности жилья отдельных социальных категорий граждан. Органы местного самоуправления за счет краевой субсидии устанавливают датчики задымления в жилых помещениях. С 2019 года ежегодно на проведение этих работ в бюджете края закладывается 500 тысяч рублей. С этого года правительство края расширило список социальных категорий граждан. Он дополнен семьями, средний душевный доход которых ниже прожиточного минимума, и семьями граждан участников специальной военной операции. Капитальный ремонт Комсомольского на Амуре государственного университета будет завершен в течение 2 лет. Завершить обновление вуза планируется до конца 2028 года. Ремонт начался в прошлом году. Общая площадь отремонтированных помещений уже превысила 750 квадратных метров. Сейчас в первом корпусе университета ведется ремонт левого крыла на втором и третьем этажах. Также начался капитальный ремонт общежития номер 2. В этом году в вузе 629 бюджетных мест. Высокий интерес вызывают инженерно-технические направления и специальности, что полностью соответствует текущим потребностям региональной промышленности. Хабаровск примет Всероссийский фестиваль цифрового спорта. Уже этим летом краевая столица станет центром цифрового спорта в стране. При поддержке правительства края пройдет второй этап Всероссийского фестиваля. Мероприятие состоится 6 и 7 июня в Платинум-арене. Событие приурочено году спорта, объявленному губернатором нашего региона Дмитрием Демешиным, и отвечает целям госпрограммы «Спорт России», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Соревновательная программа охватит сразу несколько направлений. Участники смогут побороться за победу в тактических играх и в мобильных дисциплинах. Отдельное внимание уделено технологичным видам спорта, гонкам на дронах и авиасимулятору ИЛ-2. Кроме того, зрители и участников ждут соревнования в интерактивных и диджитал-дисциплинах, от гонок на радиоуправляемых моделях и автосимуляторах до цифровых форм футбола и хоккея. Для участия в турнирах необходимо пройти предварительную регистрацию до 6 июня. Дополнительно всем участникам нужно подтвердить участие непосредственно на площадке в дни проведения фестиваля.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 20 копеек, евро 82 рубля 54 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 48 копеек, 100 японских йен 44 рубля 77 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: вечер всем присоединившимся. Отправляемся вперед под лучшую музыку Mix FM, Offenbach, Capital Cities, также Megan Thee Stallion и Dua Lipa уже на очереди.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. Реклама на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники – 6 и 7 июня на сцене театра драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжение часа небольшая реклама, и сразу после своей треки представят Гаулин, Сабрина Карпентер, а также Джейми Фокс. Сделайте громче, оставайтесь на связи.
1: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся далее под лучшую музыку Микс FM. А сейчас небольшая реклама, и выясним, какая погода в городе будет завтра.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
3: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Добрый вечер всем любителям русскоязычной музыки. Вы вовремя. Добро пожаловать на Микс ФМ. Начинается программа «Русский микс». До конца этого часа песни только на родном языке. Сегодня по плану Юлианна Караулова, Крин Грей, также Нюша и многие-многие другие. Делайте громче и оставайтесь вместе с нами.
0: «Русский микс». Слушайте лучше. Слушайте «Русское».

Это русский микс. Песни на родном языке. Микс FM.

0: Программа «Русский микс» продолжается до конца этого часа. Слушаем любимые композиции от любимых музыкальных исполнителей на родном языке. Группа «Моя Мишель», «Виа Чаппа», также «Зиверт» уже наготове.
1: Реклама на «Микс FM.
2: «Another Mix». Другая музыка на «Микс FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на «Микс FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама далее, и продолжаем программу «Русский микс». Михей, Инна Стил, также «Слайдер» и «Магнит», и классный проект «Voice and Groove» уже на очереди. Не пропустите.
1: Реклама на «Микс FM. «Микс» по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на «Микс FM.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на «Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Программа «Русский микс» каждый понедельник с 20 до 21.00. Здесь на волне 102.7. Присоединяйтесь почаще. Меня зовут Настя Абрамова. Услышимся завтра. Всем желаю отличного настроения.
1: Реклама на «Микс FM.
2: «Микс Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. «Микс Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на «Микс FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на «Микс FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники – 6 и 7 июня на сцене театра драм.
3: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
4: Anazavix. Другая музыка на Микс FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс FM.
0: Реклама на Микс FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Let's go.
1: Mix FM в городе.
2: Mix FM.

Микс-ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

«Полночь в Хабаровске». Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Час ночи в Хабаровске. Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Любила в себя меня без причин, и я в замутнении рассудка пяти чувств. Ты стала теплом на сердце и на миг.

2 часа ночи в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.
1: Some days you're the only thing I know.

Микс FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов утра в Хабаровске. Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
3: Аудитория 12+.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM.
1: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевести вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. От города 4212.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на Микс FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гуриев. В Госдуме исключили повышение пенсионного возраста в ближайшие 15-20 лет. В ближайшие 15-20 лет в России не предвидится рисков повышения пенсионного возраста. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она заявила, что в жизни наступает период, когда человек уже не может продолжать трудовую деятельность, даже если сохраняет такое желание. По словам Бессараб, это связано не только с возрастом, но и с другим рядом факторов. Член Комитета Госдумы заверила, что в стране уже установлен пенсионный возраст, который власти менять не собираются. В России растет популярность мужского декрета. По мнению бизнес-психолога, кандидата экономических наук Екатерины Каталиной, рост числа мужчин, уходящих в декрет, экономический сигнал. Семьи стали чаще выбирать для оформления пособия того родителя, чей официальный доход выше. При нынешних правилах начисления выплат такая стратегия позволяет минимизировать потерю семейного бюджета и сохранить максимальный уровень денежных поступлений. Эксперт отмечает, что такая практика в долгосрочной перспективе меняет рынок труда. Если уход мужчины в подобный отпуск перестанет быть исключением, работодателям придется пересматривать отношение к семейным обязанностям всех сотрудников, а не только женщин. Это может привести к росту спроса на гибридные форматы работы и гибкие графики. 15% работодателей ведут профориентационную работу с детьми сотрудников. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». 15% компаний организуют для детей сотрудников профориентационные мероприятия. Чаще всего речь идет о днях открытых дверей и экскурсиях на производство или в лаборатории, встречах детей с сотрудниками, профориентационной диагностике, тренингах и лекции, участии сотрудников компаний в школьных классных часах. Также работодатели проводят олимпиады и конкурсы на профессиональную тематику, организуют летние трудовые лагеря и стажировки для несовершеннолетних, финансируют профориентационный бизнес-игры и обучение подростков работе с ПО. Еще 25% работодателей не ведут такую деятельность, но хотели бы наладить такую практику. Не видят в этом необходимости 43% компаний. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
2: По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия Октября 12А, телефон 513608.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: Премиальное качество, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
8: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
9: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс.ФМ.
10: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: года на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: slow motion on your motherfucker. Oh, yeah. Superman, super gun, make him run, shoot him down.
1: 9:00 утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
2: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Здравствуйте, в студии Сазгуриев. В России продлили запрет на вывоз лома драгметаллов до конца ноября 2026 года. Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России продлен еще на 6 месяцев с 1 июня по 30 ноября 2026 года. Отмечается, что меры касаются экспорта отходов и лома драгметаллов, а также металлов, планкированных драгоценными металлами. Кроме того, недоступен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используются в основном для извлечения драгоценных металлов. Из серой зоны вывели рекордные 219 тысяч работников в этом году. За первые три месяца 2026 года из тени вывели 219 тысяч работников. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. Это на 21% больше, чем за первый квартал прошлого года, когда показатель составил 180 тысяч человек. Как пояснили в ведомстве, большинство из легализованных работников переходит в официальную занятость. С ними заключают трудовые или гражданско-правовые договоры. Либо они регистрируют себя как самозанятые, индивидуальные предприниматели или главы крестьянских фермерских хозяйств. Эксперты ХХРУ провели опросы и выяснили, при каких условиях жители Хабаровского края готовы сменить офисную работу на квалифицированную рабочую специальность. Согласно результатам опроса, 7% жителей Хабаровского края готовы сменить офисную специальность на рабочую в случае необходимости. Еще 40% рассмотрели бы такой шаг при наличии гарантированного трудоустройства, а для 27% решающим условием стало бы бесплатное обучение новой специальности. Основными причинами, по которым жители Хабаровского края готовы оставить текущую профессию, в том числе офисную, и перейти в рабочую специальность с последующим трудоустройством на производстве, стали перспективы профессионального роста и более высокого дохода. Об этом сообщили 43% опрошенных. Следующей по значимости причиной является стремление к дополнительному источнику заработка, который отметили 33% респондентов. По 20% опрошенных назвали такие факторы, как возможность зарабатывать, занимаясь тем, что когда-то являлось хобби или увлечением, желание уйти с нынешней работы, которая уже надоела и не устраивает. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
1: Реклама спонсора.
4: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра «Драм».
6: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс.ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс-ФМ.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
0: Реклама на Микс-ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Это «Русский микс». Песни на родном языке. XFM.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер западный, умеренный до сильного. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 10 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме подготовят новые меры по защите граждан от мошенников. Госдума планирует в ближайшее время утвердить новые решения, направленные на защиту граждан от действий мошенников. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Киберпреступники постоянно используют новые технологии, поэтому депутаты продолжают совершенствовать защитные механизмы. По словам спикера, с 2025 года уже принято 11 федеральных законов в этой сфере, которые позволили создать работающую схему. Операторы связи зафиксировали, что в первом квартале этого года количество мошеннических звонков сократилось на 33,74% в зависимости от компании. Глава Госдумы подчеркнул, что такая динамика подтверждает эффективность ранее принятых норм. В Госдуме допустили появление стандарта исламского банкинга в течение месяца. Инструменты партнерского финансирования «Исламский банкинг» станут реальной альтернативой для граждан, которые по религиозным или этическим соображениям избегают традиционных банковских продуктов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он сообщил, что первый стандарт исламского банкинга может появиться в России в течение месяца. Партнерское финансирование способно привлечь инвесторов, исповедующих не только ислам, но и православие, ведь для многих православных также важно, чтобы их средства шли на полезное дело и не были связаны с процентными платежами или эксплуатацией таких человеческих слабостей, как азартные игры или алкоголь. Он также отметил потенциал привлечения капитала из мусульманских стран. Ключевыми стимулами для притока инвестиций Аксаков назвал внедрение международных стандартов и цифровизацию инструментов, в том числе с использованием цифровых финансовых активов. Туристы из России этим летом смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны. Прямых рейсов из России за границу летом станет на четверть меньше. Без пересадок можно будет улететь в 32 страны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Сейчас из летнего расписания пропали Куба, Венесуэла, Кувейт, Бахрейн, Алжир, Сейшелы и часть сезонных направлений. По данным ассоциации, зимой в расписании было 43 страны. По их же данным, в СССР во времена железного занавеса до 100 рейсов. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.